sie das Lied aus dem Tonfilm Das singende Mädchen. Пишите песен за шведского фильма «Пивайте девчонки». Райкер Красгартнер с Винсекс Теттен.